0: Барбички! Барбички мои! Така съм щастна, че вас видим!
1: Как би си видела, ако нам було смутно? Шаде була тма, а зима!
2: Милост, розправка! Милост!
3: Милуй, Сасовичка, уж ти вратиме твоє ваїчко.
1: Уж то буде, Сасовичка!
4: Раз, два, добре.
5: Чо са то тут є?
4: Един добре.
6: Фарбички. Опять будемо малювати домі, а ізбички.
4: А згодіме то чорно-біле брнення.
7: Уж сам був з того походування цілком... Цілком...
4: Глупі. А я?
8: Збройниші.
4: Маляри.
8: За всичко подякуйте. Тут-то з нами на лекар.
3: Чо-чо, аки же лекарі? То-то є.
1: Пача?
9: А я сам Додо.
3: А моє мено є... Чо-ш... Уж ані не вім, що сам ще хцела поведати.
1: Дай си зо дві квапки водички.
3: Aha, meno Kamelia, vila na dôchodku.
0: A teraz, keď už sme zasa pokope, zafarbíme znova celú krajinu.
1: Krokodilie krídla, obloha bude zasa modrá.
10: Stromy zelené a kvietky žlté,
11: fialové,
12: oranžové,
13: rúžové.
3: Veď je už na čase.
2: A my pomalujeme domy. A zvalíme komín.
0: Tak. Ale čo urobíme s radcom bielým a generálom čiernym?
1: Nech bielý posýpa bielým pieskom cestičky v záhradách.
9: No a čierny. A čierny dáva pozor v noci na to, čo bielý cez deň urobí.
0: Správne. Múdro ste rozhodli. Budú sa starať o farebný svet. Navždy ho chceli schovať v butľavine smutnej vrby.
3: A konečne bude všetko také, aké... Jaj, všetko bude, ako má byť.
0: Na tulipán sadol žltý motýľ, stofarebnú kvapku rosy zhodil...
1: Rýb si skúša v tráve hnedú čiapku a mačka si líže v okne lapku.